0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане перед выходом на экраны фильмы теперь будут проходить проверку специальной комиссии на соответствие требованиям законодательства. Министерство культуры и информации утвердило правила предпрокатной экспертизы фильмов. Соответствующий документ подписала заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. Предпрокатная экспертиза будет проводиться для исключения в фильмах пропаганды или агитации насилия, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, педофилии, а также порнографии. Сначала кинокомпании будут предоставлять снятые фильмы комиссии для экспертизы. Комиссия будет проверять продукт на содержание, затем голосовать для принятия решения по выдаче протокола с экспертным заключением. Казахстан и Нидерланды договорились о реализации совместных проектов. В рамках рабочей поездки министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева в Королевство Нидерландов состоялся бизнес-форум. По его итогам подписаны соглашения и достигнуты договоренности о реализации совместных проектов на общую сумму 160 миллионов евро. В бизнес-форуме приняли участие казахстанские компании агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и логистики. Незаконный вывоз ГСМ. МВД на постоянной основе проводит комплекс мер по выявлению и пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны с использованием транспортных средств, оснащенных топливными баками увеличенного объема. На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через границу функционируют 59 постов патрульной полиции. Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангыстауской областям, расположенным в приграничных районах. Здесь принимаются дополнительные меры по пресечению таких фактов, выявлению транспортных средств с самовольно измененной конструкцией. Полицейские пострадали после взрыва гранаты на учениях в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции города, во время учений сработала ручная светошумовая граната нелетального действия. Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь. Проводится служебная проверка. В полиции также опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников. 15-летняя девушка утонула в одной из рек Карагандинской области. Несчастный случай произошел в селе Кокпекте Бухаржиравского района. Группа подростков находилась у водоема без присмотра взрослых. Несмотря на установленный запрет, дети зашли в воду. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело девочки на расстоянии около 20 метров от берега. Знак о запрете купания был установлен на данном участке. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности. Они отмечают, что подобные случаи чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения на воде. Посещение лесов запретили в Риддере. По сообщению агентства Казинформ, ограничение связано с высоким уровнем пожарной безопасности. В настоящее время в лесных массивах Риддера в связи с погодными условиями установлен высокий 4-й класс пожарной опасности. Ограничение будет действовать до выпадения обильных осадков. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составит 10 МРП. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489,83 тен, евро 565,71 тен, российский рубль 6,79 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, 27 градусов, в Алматы облачно, плюс 33. В Актобе, Актау, Костанае, Петропавловске 24, в Жасказгане, Кокшетау, Уральске, Карганде 27, в Атырау, Таразе 31, в Кызылорде, Павлодаре, Талдыкургане, Шымкенте 33, в Туркестане, Усть-Каменогорске, Кунаеве и в Семее 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах Радиолары».
5: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Высшая аудиторская палата указала на проблемы планирования бюджета. Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 триллионов тенге, в бюджет в прошлом году недопоступило 335 миллиардов тенге. Об этом сегодня в ходе заседания Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Он отметил, что в прошлом году исполнение бюджета осуществлялось в условиях действия нового бюджетного кодекса, который расширил самостоятельность в условиях администраторов бюджетных программ и усилил их ответственность. Расширение самостоятельности оправдано тем, где качественно выстроены приоритеты, обеспечена цифровая зрелость и четко разграничена ответственность за принимаемые решения. Однако по итогам года оцифровка бюджетного процесса все еще находится в стадии реализации. Прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня бюджета, а параметры их результативности так и не нашли своего отражения в действующих информационных системах, заявил Алихан Смаилов. Он также заявил, что не в полной мере обеспечена интеграция цифровых ресурсов госорганов. Данные местных исполнительных органов и центрального госаппарата в ряде случаев несопоставимы. Сохранены проблемы в приоритизации расходов. В течение года из республиканского бюджета исключено 99 проектов на 75 миллиардов тенге. Из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%. Сумма неэффективно использованных средств превысила уровень 2024 года в 1,7 раза. Высокий уровень освоения средств не гарантировал достижение запланированных результатов, отметил Алихан Смаилов. Казахстанцы стали меньше брать потребительские кредиты. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса рассказал о наиболее эффективных мерах борьбы с закредитованностью населения. Он напомнил, что потребительские кредиты были ограничены по срокам возврата. Раньше потребительские кредиты можно было выдавать на 7, 8 и 9 лет. Чтобы уменьшить месячную ставку, эти сроки ограничены. Кроме того, принят целый ряд налоговых мер. Кредиты населению теперь облагаются по 25% ставка КПН для банков. Кредиты, выдаваемые бизнесу, также по 20% сохраняются, сообщил Сулейменов. Таким образом, отмечает глава Нацбанка, у банков появляется мотивация больше кредитовать бизнес, нежели население. Завод по производству карбамида построят в Казахстане. Первое подобное предприятие будет построено в городе Актау. Общий объем инвестиций превысил 800 миллиардов тенге. Вот предприятие в эксплуатацию запланировано на 2030 год. В период строительства будет обеспечено около 1500 рабочих мест. После запуска комплекса 700 постоянных. Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агрохимической отрасли страны. Сегодня карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран. Парламент Швеции поддержал предложение правительства об отмене возможности получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища. Законодательные поправки вступят в силу уже 12 июля. Вместо постоянного ВНЖ будет выдаваться временное разрешение на проживание. При этом уже действует правило, при котором временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите. Юг Казахстана в ожидании экстремальной жары до 40 градусов. Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие 3 дня. По данным метеорологов, западный циклон все еще властвует над погодой большей части страны. Его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, а также усиление ветра и града. Сильные дожди пройдут в Костанайской и Актюбинской областях и в области ЖТСУ. На юго-востоке столбики термометра повысятся до 37, а на юге до 40 градусов. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 83 тен, евро 565 тенге 71 тен, российский рубль 6 тенге 79 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 14, днем 24 градуса. В Алматы также дождь, ночью 17, днем 29. Петропавловске, Костанае 22, в Актобе, Кокшетау 24, Караганде, Актау, Талдыкургане, Уральске 28, Кунаеве 30, в Жасказгане, Павлодаре, Таразе, Шымкенте, Кызылорде 31, в Туркестане, Атырау 33, в Усть-Каменогорске и в Семее 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Госдолг находится в безопасных пределах, об этом заявил в Мажилисе глава Минфина. Сегодня на пленарном заседании рассмотрели отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Депутаты Нижней палаты парламента поинтересовались у министра уровнем государственного долга. Как сказал Ерлан Стамбеков, правительство требует финансовой дисциплины от казахстанцев, но при этом само увеличивает долговую нагрузку. Давайте послушаем ответ министра финансов Мади Такиева.
5: На 1 января 2026 года у нас уровень госдолга составил 22,8% КВП или 36,4 триллиона тенге. Он находится в безопасных пределах. У нас ковенант 32% ВВП, мы не должны превышать. На сегодня у нас госдолг составляет 36,8 триллиона тенге и 20% КВП, его номинальная стоимость. За вообще в целом за 35 лет мы 10 раз брали евробонды, размещались. Из них вот 3 раза это за последние 2 года. При этом, да, это было рефинансирование, но по тем ставкам, которые намного ниже были, чем было ранее. Это обычная практика, все государства это используют, поэтому на той неделе буквально мы разместились, попробовали дифференцировать наш портфель, разместились в Китае, взяли панда-банды, попробовали первый раз 500 миллионов долларов под 1,9%. Это очень низкая ставка, и тем самым мы создали бенчмарк для нашего квазигосударственного сектора. Поэтому госдолг у нас сегодня управляемый, и никаких таких побочных пока не видим.
4: В Аркалыке планируют построить завод по выпуску желатина и биоактивного костного матрикса. Реализацию комплексного плана социального и экономического развития города, а также Амангельдинского и Джангельдинского районов Кустанайской области обсудили на совещании. Встречу провел вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин. В трехлетнем плане особый акцент сделан на АПК, животноводство, инфраструктуру и поддержку бизнеса. Так, в Аркалыке еще появится репродуктор крупного рогатого скота, овцеводческий комплекс и откорм площадкам. В аптеках снизили цены на 660 лекарств. Как сообщил Минздрав, свыше 3000 препаратов по СМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи освободили от налогов. Это включая лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Министерство анализировало стоимость более 2600 наименований в аптеках всех регионов. Почти половина сохранила прежнюю стоимость, но часть препаратов подешевела. Если вы нашли превышение предельной цены лекарства, то можно пожаловаться через приложение Direct.kz. Нужно приложить чек и упаковку препарата. По счастливой случайности никто не пострадал на матче Венгрия-Казахстан в Дебрецене. На 24-й минуте товарищеской игры подвесная камера сорвалась с троса и рухнула на поле. Техника упала всего в метре от ТВ-оператора. Камера перед падением сначала задымилась. Сама встреча завершилась победой сборной Венгрии со счетом 3-1. Игру в момент ЧП на время остановили. Пришлось очистить поле от обломков и кабеля. Необычную услугу предложат болельщикам чемпионата мира по футболу. Их имена появятся на экранах стадионов за $79. Эта услуга называется «Суперприветствие». Но действует ограничение. В сообщении разрешается только 30 символов. Крупную партию марихуаны привезла с собой иностранка в Алматы. Пассажирка прибыла рейсом из Юго-Восточной Азии. Во время проверки ее багажа обнаружили почти 21 килограммов наркотиков. Перевозчицу задержали. Возбуждено уголовное дело по контрабанде. Турция запретила курение на пляжах Анталии. Запрет уже действует на 4 берегах – Лара, Белек, Чамьева и Бич-парк. Причиной стали горы окурков на дне моря. Список зон без курения будут расширять, а к 2040 году в Турции планируют полностью запретить продажу табачной продукции. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 489 тенге 83 тиин, на евро 565.71, российский рубль 6 тенге 79 тиин. погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице дождь, ночью 14, днем 24 градуса. В Алматы также дождь, ночью 17, днем 29. В Петропавловске, Кустанае 22, в Актюбе, Кокшетау 24, в Караганде, Актау, Талдыкоргане, Уральске 28, в Кунаеве 30, в Жесказгане, Павлодаре, Таразе, Шымкенте, Кызылорде 31, в Туркестане, Атырау 33, а в Усть-Каменогорске и Семее 35 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Частные инвестиции доминируют в структуре ВВП. Об этом на заседании Мжилиса сообщил заместитель премьер-министра, министра национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, объем инвестиций в основной капитал достиг 22,7 триллионов тенге, а приток прямых иностранных инвестиций вырос на 14% и составил 20,5 миллиардов долларов. Ключевыми драйверами выступили промышленное производство и обрабатывающий сектор. Высокую динамику показывают машиностроение, химическая промышленность и производство стройматериалов. 15 тысяч казахстанцев опросят из-за мобильных переводов. Общая сумма перечислений превысила триллион тенге. Как рассказал министр финансов Мади Такиев, в проверке физических лиц участвовало 10 банков. Среди тех, кому возникли вопросы по мобильным переводам, много курьеров и таксистов. Дефицит топлива в России не отразится на Казахстане, об этом заявил министр энергетики. Более того, страна обеспечена топливом на 36 дней потребления. Ерлан Акинжинов отметил, правительство уже 3 года готовится к сезонному всплеску спроса на него. 38 уголовных дел заведено по завышенным декретным выплатам. Нарушения найдены в 13 регионах. Минфин проводит теперь внутренний аудит. Более 1000 женщин под подозрением. Предварительная сумма ущерба по расследуемым делам составляет около 3 миллиарда тенге. Некоторые декретницы числились сразу в нескольких компаниях. По данным аудита, одна работала сразу в 42 местах одновременно. Государственный фонд социального страхования потерял более 67 миллиардов тенге из-за нарушений и пробелов в регулировании декретных выплат. 47 человек задержаны за границей по запросу Казахстана. Всего с начала года нашли 80 человек. Так задержан казахстанец, скрывавшийся в Грузии. Его подозревают в аферах с продажи автомобилей. Ущерб превысил 118 миллионов тенге. Проводится работа по его экстрадиции. В Молдове задержали иностранца. По данным следствия, он руководил нарколабораторией в Карагандинской области. Мужчина финансировал ее работу через криптовалюту. Первые вагоны швейцарской компании «Stadler», как ожидается, придут в июне. Сроки поставки зависят от устранения технических замечаний. По сообщению «Самрук Казына», первую партию пассажирских вагонов не приняли из-за дефекта в тормозной системе. По контракту швейцарская компания должна обновить парк ЭТЖ до 2030 года. 32 работы в области литературы и искусства рассмотрела комиссия. Под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло первое заседание по присуждению государственной премии имени Абая. Претендентов в следующий этап отбора определили по итогам голосования. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 59 тин, евро 565 71, российский рубль 6 тенге 79 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 24 градуса. В Алматы также дождь, ночью 17, днем 29. В Петропавловске, Кустанае 22, в Актюбе, Кокшетау 24, в Караганде, Актау, Талдыкоргане, Уральске 28, в Конаеве 30, в Жезказгане, Павлодаре, Таразе, Шымкенте, Кызылорде 31, в Туркестане, Атырау 33, а в Усть-Каменогорске и Семее 35 градусов жары. Саулила Икс, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Самарском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.